солнце, звезда в полете. За кружком лика запозлели от лица. Заслеплен, солнце на подвозница. Слушаш на кому записали свое желение.

Да знаеш, говорит ме Джедович. А штекаш? Балкански шар. На глави мам пар крон, дробиш. Класик пан. Кличе мами, прошу пари мал. На дейту не шпарам, па частим